0: Ты с нашей тоже сидим с Анной Вилла, с Анной...
1: That's your game, Paul.
2: Urban FM 103.5.